0: Латвийском радио.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза, Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Постоянный рост цен бьет по карману. Демократическая партия «Ак-Жол» предлагает конкретные решения. Наша главная цель – это достойные зарплаты, доступное жилье, прозрачная медицина и справедливое общество для всех. Время пришло. Поддержите реальные перемены. На выборах голосуйте за Демократическую партию «Ак-Жол». Оплачено из средств избирательного фонда Демократической партии «Ак-Жол». Заказчик Аслхан Кожахметов.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Халқының сүйіктісі Қазақ радио.

0: реклама на Казанском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан. Жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
0: Әуесті әуенмен Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Выборы в Курултай – это день, когда решение принимает каждый гражданин. 23 августа примите участие в голосовании.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Дала жаса. Жадраша тағыда. Қазақ радиосы.

0: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: 23 тамыз көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
2: Дайындаушы Молодовская тежесесі. Тапсырыс беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
3: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
4: Будущее начинается с села. Село – это наши корни. Земля – наше богатство. Труд – наша сила. Мы выбираем сильное село. Современное сельское хозяйство, качественное образование, доступную медицину, поддержку предпринимательства, новые возможности для молодежи и сохранение наших традиций. Каким будет завтра Казахстан, зависит от нашего выбора сегодня. Голосуй за будущее. Голосуй за партию АОЛ. Изготовитель индивидуальное предпринимательство «Глобал». Заказчик Республиканское общественное объединение «Партия АОЛ». Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения «Партия АОЛ».
5: Мемлекеттің тірегі берік отбасы. Ақжол партиясы жас отбасыларды қолдауды ұсынады. Дүниеге келген әр сәби үшін ипотека жүгі 25%-ға кемейді. Ал 4-ші баламен бірге баспана қарызы толық жабылады. Халықтың жалғыз баспанасы әрдайым заң қорғауында. Ақжол демократиялық партиясына дауыс беріңіз. Ақжол демократиялық партиясы сайлау қорының қаражатынан төленді. Тапсырыс беруші Асылхан Қожахметов.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Жарнама. Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.